0: Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайва закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайва было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайва стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайва был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеемо Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
1: След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Всем привет! Подсчитано, что медузы на 95% состоят из воды. Это неудивительно, учитывая, что у них нет ни мозга, ни крови, ни сердца. Остальные 5% состоят из небольшого количества твердой медузы. К сожалению, иногда примерно столько же процентов воды содержится в инстаграм-блогах и речах мотивационных спикеров. Если предпочитаете концентрат смысла и истины, то лучше читайте Евангелие.

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы снова говорим об отечественной группе. И снова это история про семью. Речь пойдет про музыкальный дуэт Ильи и Ольги Гусевых «Просто сосуды».
1: Это Божья любовь. Это Божья любовь.
0: Музыканты познакомились в 1998 в Тольятти. После свадьбы они закончили миссионерский библейский институт и вместе служили в церкви. И в 2007 году был создан проект «Просто сосуды». Название группы — это отсылка к Священному Писанию, где под сосудом подразумевается человек, которого Бог может использовать для своего дела. Ну, хотя зачем объяснять? Заглавный хит первого альбома «Без тебя мы ничто» говорит сам за себя.
2: «Без тебя».

Я думаю, у многих, кто впервые слышит вокал Ильи Гусева, и кто так же стар, как и я, случается невольное дежавю. Манера и тембр его голоса очень схожи с легендой христианской музыки Маком Пауэллом из группы «Third Day».

Впрочем, на этом совпадения не заканчиваются. В хорошем смысле, конечно. Гусевы написали такие хиты, что могли бы потягаться с фирмачами из-за бугра. Взять хотя бы «Сколько стоит любовь» с одноименного альбома, который прогремел в 2008 году.

Кстати, на этом альбоме принимает участие их 10-летняя дочь Даша. И, кстати, ваш покорный слуга имел честь брать интервью у всей этой музыкальной семьи в момент выхода этого альбома. В 2014-м Гусевы становятся соучредителями московского дома молитвы «iHope». Но в 2017-м возвращаются в родной Тольятти, где записывают альбом «Пожни эту жатву».

У меня много любимых песен группы «Просто сосуды», и выбрать было непросто. Я бы их слушал и слушал, но так как нужна одна песня, пусть будет «Идешь со мной».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Бросаешь каждый день, ведь ты...
1: Петр Мамонов. Вы знаете, какое это чудо? Сидим мы здесь с вами, такие червячки, и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба, запрос во Вселенную. Вот крутяк!

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сетование лучше смеха, потому что оно согласуется с неизбежностью смерти и последующим за ней судом Божиим. Делая сердце лучше, печаль готовит к смерти и тем самым к судному дню. Самое ужасное в смерти не то, что человек проходит через мучения, боль и порой длительную агонию умирания. Самое страшное в том, что смерть – это экспресс, доставляющий каждого на отчет перед всемогущим. Именно с физической смертью заканчиваются для человека всякая надежда на спасение и прощение грехов. 9.4. Земная жизнь, сколько отмерена Богом, вот то время благодати, в которое каждый должен сделать свой выбор. Быть с Христом или без, склониться перед Ним или горделиво стоять, смириться или бунтовать. Суд Божий, о котором Соломон упоминает в этой книге несколько раз, это самое страшное событие в истории Вселенной. Как не предусмотрителен тот, кто не готовится к этому часу, кто живет беспечно, смеясь, веселясь, намеренно отвлекая себя от устрашающих истин. Это роковая глупость. И поэтому сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.4. Это не значит, что мудрый только и делает, что посещает похороны и поминки, обожает торчать на кладбище и скорбеть, избегая развлечений. Эту фразу «сердце мудрых в доме плача» лучше всего понимать так. Мудрый своим сердцем не бежит от реальности смертности. Он не против и веселых мероприятий, но они не владеют его сердцем. Оно во власти вечных ценностей, с которыми соприкасаешься в доме плача, а не на тусовках. Тональность его сердца соответствует тональности истинного положения вещей. Не противоречит, как у глупых, а соответствует. Он готовится к смерти, намеренно соприкасаясь с ней мыслями, гораздо раньше, чем испытывает на себе ее стальную хватку. Он примеряет ее как одежду задолго до того, как его сердце остановится навсегда. Мудрый не гонит от себя мысли о ней, ибо они правильные, очищающие, отрезвляющие. Ему, в отличие от глупца, не страшно идти в дом плача.

0: псих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
2: Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
3: Новая музыка на Свободном радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Про грех больше не упоминать? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Христос умер за грехи наши, по Писанию, 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Сегодня многие не хотят слышать про грех, думая, что это слово придумано для устрашения людей. Но если отвергать это понятие, то тогда надо отвергать и всю Библию. Бог, о котором она говорит, является нашим Создателем, и Он точно знает, какие мы и на что мы способны. Он суверенен, Он свят и не может потворствовать злу. Именно Ему мы дадим отчет, и Он будет оценивать наше поведение согласно своим критериям, своим, а не нашим. Грешить — значит не соответствовать Его критериям. К сожалению, никто им не соответствует. Бог утверждает — все согрешили. Именно поэтому в приведенных выше стихах еще раз упоминается про грех, но не для устрашения людей, а для того, чтобы показать, что Бог нашел решение этой проблемы. Поскольку Он любит человечество, Он отдал Своего Сына. Иисус пришел, чтобы взять на Себя грехи тех, кто принимает Его как Своего Спасителя. Он покинул небеса, чтобы ответить здесь на нужду тех, кто страдает от последствий греха. Вследствие этого Он вынес насмешки и жестокое обращение, но всем, кто готов внимать Ему, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Грех существует. Он в каждом человеке. Но освободить нас от его опасного воздействия может лишь крест Иисуса Христа.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Привет всем! В современном мире могут запретить делать фото в школьный альбом из-за крестика на шее. В то же время могут уволить учительницу за то, что она назвала Санта-Клауса вымышленным персонажем и этим причинила моральные страдания учащимся. И вы все еще хотите соответствовать чьим-то ожиданиям в этом мире? Выбирайте верные ориентиры и твердое основание веры. Ну а Свободное радио старается в этом помогать.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Небесный вклад» (Heavenly Deposit), который вышел в прокат 10 февраля 2019 года. Фильм основан на реальной истории актера Джорджа Винсента, который, кстати, написал и сценарий картины. История в фильме рассказана такая. В детстве Питер потерял отца и перестал верить в Бога. Мальчик вырос, стал актером, но никак не мог добиться успеха. Он горделиво считал, что все ему что-то должны, и ждал признания, пока не встретился с Богом лично. Автор сценария Джордж Винсент рассказывает о себе так. «Пережив божественную встречу, которая навсегда изменила мою жизнь, я решил поделиться ею со всеми. Где бы я ни был, мыл машину, сидел в кафе, покупал продукты, я рассказывал людям о своей жизни. И каждый раз, когда я завершал рассказ, они со слезами на глазах благодарили меня. Однажды я рассказал свою историю человеку, который впоследствии стал священником. Именно он убедил меня превратить эту историю в фильм и поделиться ею со всем миром», — говорит Винсент. Картина получила 5 премий DAF Awards. Это фильм «Небесный вклад».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины.
2: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет души своей покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячась в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: все можешь ты.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья, это Катя. Меня поражает, как библейские принципы жизни бывают прямо противоположными тому, что мы могли бы себе логично представить. Ведь, казалось бы, человеку, чтобы получить, нужно взять. А Библия говорит: «Давайте, и вам будет дано». Мерой полной, так что даже будет пересыпаться через край, вам будет отсыпано. Ибо какую мерой мерите, такой отмерится и вам. Вот так. Не жадно хватай, а щедро раздавай, и тогда получишь настоящее изобилие. Вы на Свободном радио.
1: Вы слушаете
2: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайво стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайво был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеема Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
2: След в истории.

0: Среди последователей самых разных конфессий немало приверженцев теистического эволюционизма. Эта концепция признает научный взгляд на возникновение Вселенной, зарождение жизни на Земле и эволюцию, но движущей силой этих процессов объявляет Бога. Из всех конфессий наиболее последовательную и официальную поддержку теистический эволюционизм получил от католической церкви. Еще в середине 20 века папа Пий XII заявил, что эволюцию нужно считать серьезной гипотезой, а в 1996 году Иоанн Павел II сказал, что между теорией эволюции и доктриной веры нет противоречий.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 100 нескучных историй. Травинка и гвоздика. Выросла травинка в кустах гвоздики и набралась от нее приятного запаха. Спросили травинку: «Как это ты стала так хорошо пахнуть?» И ответила травинка: «Я дружила с гвоздикой, и от нее перешел ко мне благоуханный аромат. Вот результат хорошей дружбы». Такая вот как бы полудетская еще притча, да? Хотя я читал где-то, что кажется, ее автор Леонардо да Винчи. Но вывод из этой притчи такой же простой, как и она сама. Если мы хотим стать лучше, добрей, то тогда нам нужно держаться поближе к тому, кто есть сама доброта, то есть к Богу. Без Него нам ни за что от наших дурных наклонностей не избавиться. Мы не станем лучше, внутренне не станем. Внешне можем как-то вот измениться, показаться даже самим себе лучше, но внутри только Бог может нас изменить. Так давайте станем с Богом близкими, друзьями. Будем общаться с Ним почаще, как-то вот тянуться к Нему, чтобы нам перешел Его аромат, аромат доброты, святости, чтобы мы пропитались Божьей любовью, Божьей добротой. Знаете, обращаясь к своим последователям, Христос как-то сказал: «Я есть лоза, виноградная лоза, а вы мои ветви. Только тот, кто во мне пребывает и в ком я пребываю, приносит много плода. Ведь без меня не можете делать ничего». Библия, Евангелие от Иоанна, глава 15.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прощайте. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Наши тела удивительны. В той химической лаборатории, которой вы являетесь, разные эмоции вызывают разные химические реакции. Как написано в притчах, веселое сердце благотворно, как врачевание. Смех и радость имеют исцеляющую способность. Но верно и обратное, горечь и злость создают разрушительные химические вещества, которые начинают уничтожать наше здоровье и благосостояние. Обида разрушительна. Когда мы несем на себе боль и обиды, наши тела страдают. Не имеет значения, оправдывает ли себя причина, по которой вы злитесь, не имеет значения, заслуживает ли другой человек ваше прощение, факт остается фактом. Вы навредите сами себе, если будете держаться за негативные чувства. Обида может казаться непростительной, но вам нужно простить. Некоторые раны так глубоки, что нам кажется невозможным простить, но это не так. Ваш Отец может помочь вам. Просто принесите к Нему свою обиду и попросите Господа освободить вас от злости, которую вы испытываете, и от желания отомстить. Попросите Господа помочь вам простить вашего обидчика, так же, как Он простил вас, когда вы не заслуживали или были недостойны Его прощения. Помните, Иисус не только учил прощению, Он практиковал его. Когда Его пригвоздили ко кресту, Он молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Не позволяйте горечи разрушать вашу жизнь. Если вы хотите благословить Иисуса, других и себя, прощайте. Отец, несмотря на то, что мы грешим против Тебя снова и снова, Ты прощаешь нас снова и снова. Помоги нам быть похожими на Тебя. Помоги нам прощать так же, как и мы прощены Тобой. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5:7.
0: Глоток живой воды.

начнется лишь своим чередом. Продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все

я и так смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе. Я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен. Там, где ты так сильно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец

История христианских гимнов. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Горацио Спефорд. Горацио Гейтс Спефорд родился в США 20 октября 1828 года. В молодости он был успешным юристом, но он не только хорошо знал правоведение, но также благоговел перед законом Божьим, преподавал в воскресной школе. Финансовый успех не был для него самоцелью. Он расценивал его как благословение, ниспосланное свыше, поэтому всегда старался послужить Богу и ближним. Спефорд очень любил свою семью – жену Анну, четырех дочерей и сына, Горацио-младшего. В их доме часто проводились собрания для изучения Библии, а Горацио и Анна были близкими друзьями известного проповедника Дуайта Муди и поддерживали его материально. Казалось, все складывалось как нельзя лучше. Служение, семья, работа. Жизнь текла мирно, подобно реке. Но это лишь было начало истории. В возрасте 4 лет от скарлатины умер сын Спефордов. Затем большой чикагский пожар поставил семью на грань банкротства. Несмотря на боль утраты и финансовые трудности, Анна и Горацио помогали бездомным и голодным, заботились о раненых и утешали их в горе, стараясь облегчить бремя пережитого. Большой чикагский пожар стал трагедией для американской нации, но для семьи Спефордов это бедствие послужило возможностью проявить Христову любовь. Через 2 года после этих событий Горацио с женой и детьми решили поехать в Европу. И не только для отдыха. Доктор Муди нуждался в их помощи. Этот великий проповедник проводил евангелизацию в Британии. Горацио и Анна планировали присоединиться к нему. Анна с детьми отправились в Европу на французском лайнере «Виль-дю-Гавр». Сам Горацио должен был отплыть несколькими днями позже. Согласно архивным материалам Христианского исторического института, 22 ноября 1873 года пассажиры французского лайнера проснулись от сильного толчка, похожего на 2 мощных удара грома. Они поспешили подняться из своих кают на палубу и к своему ужасу обнаружили, что их корабль протаранило другое судно, раздробив лайнер пополам. Испуганные пассажиры толпились на палубе, пока команда корабля пыталась спустить спасательные шлюпки на воду. Катастрофа произошла приблизительно в 2 часа ночи в восточной части Северной Атлантики. Пароход, на котором плыла семья Спефордов, затонул в течение 12 минут. Число жертв составило 226 человек. Все 4 дочери Спефорда погибли. Анна чудом осталась в живых. Ее без сознания подняли на борт моряки британского судна. Несколько дней спустя выжившие пассажиры ступили на берег Кардиффа в Уэльсе, и Анна Спефорд телеграфировала мужу. «Выжила только я. Что мне делать?» Спефорд сразу же сел на корабль и отправился к убитой горем жене. Была холодная зимняя ночь, начало декабря. Капитан отвел Спефорда в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили глубины». Это было место, где случилось кораблекрушение, где его жизнь навеки изменилась. Печаль, надежда, страх, утешение.

Эмоции переполняли сердце бедного отца. Он вернулся в каюту и долго не мог уснуть. «Все хорошо с моей душой. Да будет воля Господня», – прошептал Спефорд, взял перо, бумагу, и сам Господь начал успокаивать его израненное сердце. И полились слова благословенной песни. Возле этой бездонной могилы, дорогих его сердцу детей, ушедших в вечность так рано, рождались слова утешения. Посреди скорбей и испытаний, как триумф, зазвучало с уверенностью: «Ты со мной. Да, Господь, в Твоих я покоюсь руках».

подобно мужу, не ожесточилась в испытаниях, не потерпела кораблекрушения в вере. Только Господь мог дать ей силы все пережить. Спефорд решил навсегда оставить дом в Америке и переехать в Иерусалим. В своем письме другу он писал: «Иерусалим – город, в котором мой Господь жил, страдал и побеждал. И я, подобно Ему, хочу научиться также жить, страдать и, что самое главное, побеждать». Позже дочь Спефордов Берта писала: «В Чикаго отец все время старался найти объяснение случившемуся в его жизни. В Иерусалиме все изменилось. Его жизнь теперь текла мирно, подобно реке». Горацио Спефорд умер 16 октября 1888 года, не дожив 4 дней до своего 60-летия. Его похоронили в Иерусалиме, в городе мира. Сбылась его заветная мечта. Господь с любовью стер с него следы греха, страдания и слез. Навсегда.

0: стих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Утренний движ на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и прислуживала ему. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных, потому что должно было исполниться сказанное через пророка Исаию. «Он взял на себя наши болезни и унес наши недуги».

Похоть, зачавши, рождает грех. Эта штука очень опасная. Как только мы расслабляемся, она тут как тут. Дайте попить, а то уже так есть хочется, что переночевать негде. Но дальше еще страшнее. Грех рождает смерть. Смерть любви, смерть отношений, веры, иногда даже смерть тела. Не поддавайтесь на уловки похоти. Бог, который всегда готов поселиться в вашем сердце, сильнее. И если похоть увидит, что он там, то побоится и нос свой не сунет.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Иисус, созвав к себе 12 своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг. Вот имена 12 апостолов. Первый среди них — Симон по прозванию Петр и его брат Андрей. Иаков, сын Зеведея, и его брат Иоанн. Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей. Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Вот этих 12 послал Иисус, дав им такое наставление. «Избегайте дорог, ведущих к язычникам, и к самаритянам в город не заходите. Идите прежде всего к потерянным овцам народа Израиля. Идите и возвещайте, близко Царство Небес. Больных исцеляйте, мертвых возвращайте к жизни, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собою в дорогу ни золота, ни серебра, ни медной монеты, ни дорожной суммы не берите, ни смены одежды, ни обуви, ни дорожного посоха. Работник заслуживает своего пропитания. Придя в город или селение, разузнайте, кто там человек достойный, и оставайтесь у него до самого ухода. Войдя в дом, пожелайте ему мира, и если дом достоин того, пусть войдет в него мир ваш. А если недостоин, пусть мир ваш вернется к вам. А кто вас не примет и ваших слов слушать не станет, то, уходя из этого дома или из этого города, даже пыль с ваших ног отряхните. Говорю вам, легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем тому городу».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Было бы занятно провести общенациональный конгресс матерей, переживших те или иные душевные потрясения при воспитании детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я думаю, что их рассказы отличались бы невероятной схожестью. Например, какой маме не доводилось однажды открыть дверь в детскую и не застыть на месте от удивления при виде ее маленького сорванца с головы до пят разукрашенного помадой, красного отпечатка его руки на одной из стен комнаты, насквозь пропитанной ароматом ее духов «Шанель номер 5», в которых он буквально выкупал своего младшего брата в люльке. Как бы вы поступили, оказавшись в такой ситуации? Несмотря на перспективы предстоящей генеральной уборки, большинство матерей с трудом удержались бы от смеха при виде этой сцены. Почему бы и нет? Смех всегда придет вам на помощь и поможет перенести многочисленные стрессовые ситуации, причиной которых служат дети. Если вы увидите радостную, светлую сторону вашего предназначения, вы легко справитесь со всеми выпавшими на вашу долю трудностями. Я часто беседую с матерями, которые научились, обладая прекрасным чувством юмора, использовать его как своеобразный балласт, не позволяющий лодке перевернуться. И потом они знают, что недалек тот день, когда эти полные хлопот и переживаний дни останутся позади, и они будут вспоминать о них как о самом прекрасном и счастливом времени. Дорожите этими мгновениями, ведь они так мимолетны. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» мьюзик. «Russia Worship Band».
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

124-й псалом. Те, кто надеется на Господа, как гора Сион, не поколеблются, пребудут вовеки. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ отныне и вовеки. Жезл нечестивых не останется над землей праведных, чтобы праведные не протянули свои руки к беззаконию. Будь добр, Господи, к добрым и к правым в сердцах своих, но тех, кто следует кривыми путями, да отвергнет Господь вместе со злодеями. Мир Израилю!

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайво стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайво был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеема Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя, его высочеством Алаафином из Ойо, Ладикболу II.
3: След в истории.
4: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать — вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь.
2: Свободное радио.
3: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Привет, с вами Катя. Вы обращали внимание, как любят маленькие дети рисовать? Для них это лучшее развлечение – взять что-то, что пишет, и калякать этим по любой поверхности. Это же почти волшебство. Делаешь одно движение рукой, и рождается что-то новое. «Каждый ребенок – художник», – говорил Пабло Пикассо. Проблема заключается в том, чтобы остаться художником, когда взрослеешь. Не переставайте творить, ведь именно для этого создал каждого из нас Бог.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Подумываете пожертвовать нуждающимся? Прекращайте это немедленно. Зачем лишние траты? Лучше купить себе новые ботинки. Тем более, что сейчас идут распродажи.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Утренний движ. Я

0: Притчи Соломона.
1: Оправдывающие виноватого и обвиняющие невиновного, Господь гнушается их обоих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Атмосфера ободрения. Каждый раз, приходя в фитнес-центр, я получаю ободрение. В этом месте меня окружают люди, которые хотят укрепить здоровье и натренировать тело. Плакаты на стенах призывают участников не судить друг друга. А еще там всячески приветствуется взаимная поддержка словами и делами. Замечательная иллюстрация того, какой должна быть жизнь в духовном плане. Те из нас, кто пытается войти в форму и вырасти в вере, иногда чувствуют себя ущербными по сравнению со зрелыми христианами, до которых им еще расти и расти. Павел дает короткий, но емкий совет. «Увещайте друг друга и назидайте один другого». Верующим в Риме он писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию». Вспомним, как добр и снисходителен к нам Небесный Отец, и будем проявлять доброту и снисхождение к людям в словах и поступках. Давайте принимать друг друга и доверять свой духовный рост действию Божьего Духа. Будем создавать атмосферу ободрения для братьев и сестер во Христе, которые также хотят возрастать в вере. Господь, помоги мне сегодня ободрять тех, кого я встречу. Направь мои мысли и слова, чтобы не огорчать, а поддерживать людей в стремлении к Тебе и жизни в Твоей любви.

0: Псих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Даже близкий человек никогда не поймет вас так глубоко, как вы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали в нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас целиком и полностью.
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом. Когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом. Он над бездною стал ей мостом. Там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ, совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Свободное радио.

0: Куда его понесло? Сейчас же его копы сцапают.
1: Да подожди.
0: Да глянь, там же две тачки в засаде.
1: Видишь, не удалось от них оторваться.
0: Ну и что? Смотри, что он опять вытворяет. Ну кто так делает?
1: Не переживай ты так.
0: Тоже мне спецагент. Сейчас же этот измав, перехвать чемоданчик с кодом и привет.
1: Да не торопись ты с выводами. Смотри
0: дальше.
1: Да
0: что тут смотреть? И так вижу, не видать ему сокровищ. Он просто бестолково действует.
1: А я тебе говорю, не суди раньше времени. Он все делает четко. Вот увидишь.
0: Слушай, ты-то откуда знаешь все, а?
1: Да я в курсе. Я просто этот фильм в кино видела.
2: Вам неизвестно, как сложится ваша жизнь или жизнь других людей. Это знает только Бог. А потому только он вправе судить.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен и Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» — отвечает ей Иисус. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», — говорит она слугам. Там было 6 каменных чанов, они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», — говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Большинство людей могли бы добиться успеха в малых делах, если бы им не мешали непомерные амбиции. Лонгфелло Генри Отсворт, американский поэт.
1: Свободное радио.

Со мной произошел такой случай. Одна моя знакомая несколько дней подряд не отвечала на мои сообщения по довольно срочному делу, хотя, судя по значкам, она их прочла. Я решила, что она на меня обиделась, и мне стало досадно, с какой стати. Потом я была в поездке, интернет в роуминге дорогой, и я не смогла ответить на некоторые письма. Тогда я подумала, а что если моя знакомая попала в подобную ситуацию? Вопрос был для нее не такой важный, как для меня, поэтому она не пыталась отреагировать как можно скорее. Я поняла, что часто приписываю людям эмоции. А на самом деле их поступки и реакции продиктованы не обидой или неприязнью или прочими негативными чувствами ко мне, а собственными интересами, обстоятельствами, приоритетами. То, что для меня вопрос жизни и смерти, для других скучная формальность. И наоборот. Каждый из нас замкнут на самом себе, в своих проблемах и задачах. Нам некогда и незачем расходовать большие чувства на не самых близких людей. В целом, большинство людей ко мне равнодушно. Как и я равнодушна к большинству людей. Но признаться в этом оказалось для меня больнее, чем принять чужую неприязнь или даже ненависть. Ведь и неприязнь, и ненависть – это какое-то отношение и внимание, лучше, чем ничего. О, если бы ты был холоден или горяч, помните? Поначалу мне было очень грустно и неприятно признать это общее безразличие мира, эту комнатную температуру равнодушия. Но потом стало легче. Осознание равнодушия избавляет от тяжелой, навязчивой привычки судить и взваливать вину на другого или на себя.

Всем привет! Есть эдакий синдром невыключенного утюга. Ты уже вышел из дома, все было нормально, а потом вдруг в голове возникает мысль: а ты не забыл утюг из розетки выключить? И все, покой потерян. Пока не вернешься и не проверишь, никуда не поедешь. Так же и со спасением. Живешь, веришь, ходишь в церковь, и тут вдруг в голове появляется эта мысль: а я вообще спасен? И тут есть две крайности, которых стоит избегать. С одной стороны, надо помнить, что спасение — это дар Бога, данный из-за любви к нам, и его никто у нас не отнимет. С другой стороны, это не повод расслабиться и вести абы какую жизнь, ведь его воля в нашем освящении и в добрых плодах. Держитесь середины. Не бойтесь, но будьте бдительны. Всем добра!

волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: 129-й псалом. «Из глубин взываю я к Тебе, Господи. Владыка, услышь мой голос. Будь внимателен к моим молениям. Если бы Ты, Господи, вел счет беззаконием, то, о, Владыка, кто бы устоял? Но у Тебя есть прощение, пусть боятся Тебя. На Господа я надеюсь, надеется душа моя, и на слово Его уповаю. Душа моя ждет Владыку более, чем стражи утра. Да, более, чем стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, потому что у Господа милость и великое избавление у Него. Он избавит Израиль от всех его беззаконий».
1: Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Любовь Николаевна, с Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Без Господа жить не могу. Вот, Бог — это все для меня. Это жизнь моя. Вот, и общение с людьми, которые верующие.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: С утра начинаешь с молитвы и веришь, и на душе хорошо, и какие-то, если проблемы, не страх уже, а просто обращаешься к Господу, помолишься и чувствуешь, Господь отвечает, тебе становится легче, в душе легче становится, нет страхов, ничего уже не боишься, надеешься, что Всевышний поможет. Тебе, как молодежь сейчас говорит, вот разруливает даже такие вот обстановки. Вот суд, например, однажды был, не знаешь, какое слово подобрать. Господи, молю тебя, разрули. И ведь разрули. Вот просто было чудо, удивительно.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, конечно, свобода. Никакого ограничения нет. И просто вот любовь, любовь ближних, которая окружает здесь меня.

Сменяются столетия, и каждое оставляет после себя новое доказательство того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса самая значительная из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает из века в век. Американский историк Кеннет Скотт Латурет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Когда решаешь лечь тебе в 11 или в 12 ночи, это кажется не так и важно. А вот утром принципиально важно встать в 6 или в 6.10. Это же огромная разница. Признавайтесь, торгуетесь с будильником по утрам? А в далеком параллельном мире, друзья, в том самом мире, которого нет, на работу, в офис, в любую погоду отправляется ваш код. А вы спите, едите, играете и царапаете обои. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. Как бы тяжело вы не переносили расставание с кроватью. Желаю быть продуктивными, несмотря ни на что. Всем хорошего дня. Меня зовут Наташа Романцова. Здравствуйте.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия.

0: в Ангеле и вскоре занял должность пастора Первой баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Таева стал основателем 11 общин в этом регионе. Таева был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеемо Таево в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
1: След в истории.

у тебя невезуха, и укусила какая-то муха. Не переживай, завтра будет все хорошо.

0: Сынок, поди-ка сюда. Я хочу показать тебе что-то интересное.
1: Иду.
0: Смотри, видишь эту куколку?
1: Угу.
0: Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище.
2: Пап, но ничего не происходит.
0: Немного терпения, сынок.
1: Но он просто лежит себе и лежит.
0: Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь.
2: Папа, это скучно, мне надоело.
0: Да потерпи ты чуть-чуть.
1: А, я знаю, давай на него наступим.
0: Нет.
2: Ну давай бросим в него камень.
0: Нет, сынок.
2: Я хочу смотреть мультики.
0: Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится.
3: Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба.
2: Бабочка!
0: Я же говорил тебе, понравится!

0: привыкли считать, что радуга – это полукруг. Но радуга вовсе не дуга, а целый круг. Круглую радугу можно увидеть с борта самолета или просто с большой высоты, с небоскреба или горы. Интересно, что о форме радуги сказано и в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Эта книга входит в состав Ветхого Завета в православии и католицизме. «Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем, величественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее». Сказано там.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прощайте. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Наши тела удивительны. В той химической лаборатории, в которой вы являетесь, разные эмоции вызывают разные химические реакции. Как написано в притчах, веселое сердце благотворно, как врачевание. Смех и радость имеют исцеляющую способность. Но верно и обратное, горечь и злость создают разрушительные химические вещества, которые начинают уничтожать наше здоровье и благосостояние. Обида разрушительна. Когда мы несем на себе боль и обиды, наши тела страдают. Не имеет значения, оправдывает ли себя причина, по которой вы злитесь. Не имеет значения, заслуживает ли другой человек ваше прощение. Факт остается фактом. Вы навредите сами себе, если будете держаться за негативные чувства. Обида может казаться непростительной, но вам нужно простить. Некоторые раны так глубоки, что нам кажется невозможным простить, но это не так. Ваш Отец может помочь вам. Просто принесите к Нему свою обиду и попросите Господа освободить вас от злости, которую вы испытываете, и от желания отомстить. Попросите Господа помочь вам простить вашего обидчика, так же, как Он простил вас, когда вы не заслуживали или были недостойны Его прощения. Помните, Иисус не только учил прощению, Он практиковал его. Когда Его пригвоздили ко кресту, Он молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Не позволяйте горечи разрушать вашу жизнь. Если вы хотите благословить Иисуса, других и себя, прощайте. Отец, несмотря на то, что мы грешим против Тебя снова и снова, Ты прощаешь нас снова и снова. Помоги нам быть похожими на Тебя. Помоги нам прощать так же, как и мы прощены Тобой. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем — спасибо. Если можете поддержать финансово — вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Время подумать.
1: Человеку на голову упал кирпич. Это бытие. Его мысли помутнились. Это сознание. Человек решает жить честно. Это сознание. Он перестает воровать в супермаркете. Это бытие. Он начинает голодать. Это бытие. И решает, что воровать его единственный выход. Это сознание. Опять начинает воровать и попадает в тюрьму. Это бытие. Вот такой замороченный пример, а все ради того, чтобы проиллюстрировать, что и бытие, и сознание определяют друг друга. И этот круг можно описывать до бесконечности. Во взрослом возрасте это два взаимосвязанных понятия, оказывающих друг на друга безусловное влияние. Но многим кажется, что бытие все-таки первично, потому что, например, у младенца сначала окружающая среда, на основе которой формируется его сознание. Каким человека воспитаете, таким он и вырастет. Но, и я думаю, особенно многодетные родители могут вставить тут свои веские слова о том, что папа один, мама одна, а дети в семье рождаются разными. И воспитываются-то они плюс-минус в одних и тех же обстоятельствах, в одних и тех же условиях. И ценности при этом у родителей одни и те же, а дети разные. Это загадка? И вот интересно бы знать, что на эту загадку ответят сторонники того, что окружающая среда определяет сознание.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: стих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что является самой страшной угрозой для семейного счастья? Сколько судеб было исковеркано только потому, что ей постарались пренебречь? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Да, алкоголизм, наркотики, супружеская неверность – огромные враги семейного благополучия. Но в большинстве случаев наибольшую угрозу представляет собой чрезмерная занятость. Как заурядно, не так ли? Он и она измотаны до предела. О каких прогулках вдвоем, о каком взаимопонимании, о какой нежной заботе друг о друге может идти речь. Он где-то подрабатывает ночами, она, не покладая рук, хлопочет по дому, и оба валятся с ног от страшной усталости. Страдают дети, обделенные родительским вниманием и заботой. А жизнь проносится мимо, унылой чередой однообразных дней. Чрезмерная загруженность работы и, как следствие, смертельная усталость – вот тот червь, который подтачивает плод семейного счастья. Но ведь не все настолько безнадежно. Одна семейная пара, мои приятели, недавно продали свой дом и переехали жить в другой, поменьше и подешевле, для того, чтобы снизить свои расходы и проводить меньше времени на работе. Подобный шаг назад в благоустройстве собственной жизни – что-то просто немыслимое в Америке наших дней. В нем есть что-то неамериканское. Но когда в конце жизни мы оглянемся назад на прожитые годы и спросим самих себя, что было самым радостным, самым дорогим в нашей жизни, ответ будет прост. Те мгновения, что мы провели с нашими родными и любимыми людьми. Почему мы не хотим это понять уже сейчас, в расцвете сил и лет, а не на закате жизни? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Заповедь о любви к врагам – одна из самых странных и одновременно самых важных заповеди Евангелия. Приведу для примера формулировку из 5 главы от Матфея. «Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего своего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вникнуть в заповедь про любовь к врагам обычно достаточно сложно. Ну правда, по-человечески сложно даже представить, как можно искренне и эмоционально любить врага. Но недавно я, похоже, получила важную подсказку на эту тему и приблизилась к тому, чтобы любить врагов. Искренне, по-настоящему. Как-то мы с коллегами писали официозную пафосную открытку на юбилей контролирующей организации. Как всегда в таких случаях, спасибо за ваш вклад в развитие региона, искренне благодарим за поддержку, желаем и в дальнейшем, и бла-бла-бла. В общем, неискреннее такое сладкое вранье. Глядя на эти слова дружбы коммерческой организации по отношению к чиновникам, я вдруг поняла, что не дай мне Бог таких вот друзей. Враги, они всегда честнее, чем друзья. Заметьте, как редко вы искренне с друзьями. Просто потому, что боитесь их обидеть. Как много вокруг дружбы с патокой в глаза и со сплетнями за спиной. Как часто обесмысливаются отношения, когда вы друзья. В основном это кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Враги же всегда искренни, их ничего не удерживает от того, чтобы говорить неприятную правду. Они выигрывают у нас, критикуют нас, и злословят и гонят, тем самым указывая на наши недостатки и помогая стать лучше. Дружба же часто никого не развивает. Интересно обратить внимание на фразу «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» В другом переводе я встретила «Ибо если будете любить любящих вас, какая вам польза?» Действительно, никакой пользы для нашего развития в этом нет. Мы не видим своих ошибок. Мы не учимся, не выходим за собственные границы, не совершенствуемся. Просто остаемся в уютном болотце, успокоительно положительных мнений о себе, питающих наше самомнение. Искренне благодарим за поддержку и ваш вклад в развитие региона. А если любить врагов, то есть тех, кто нас критикует и заведомо видит в нас все недостатки, то и правда можно доразвиваться до того, что станем совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. В общем, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Враги и правда отличные ребята.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Нам по пути.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».
2: Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Всепобеждающая любовь. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Наверняка многие наши читатели знают эти слова Господа Иисуса. Но знают ли они о тех обстоятельствах, при которых они были сказаны? Он висел на кресте, страдая от мучительной боли и жажды. Вокруг этого места казни стояли воины, которые только что вбивали гвозди в его руки и ноги. Возможно, они делали это механически, без проявления каких-то чувств, а рядом многие насмехались, при этом лидеры народа не скрывали своего презрительного отношения. Те, кто сочувствовал, возможно, думали, что не могут же просто так лишать его жизни. Но именно таким было намерение. Кто-то, наверное, считал, что такой беспомощный человек нуждается в поддержке, а кто-то, вероятно, думал иначе, полагая, что преступники подобного не заслуживают. Незадолго до того Пилат вопрошал: «Какое же зло сделал он?» Никто не дал ответа на этот вопрос и по прошествии 2000 лет. Для осуждения и казни этого невинного не было никакой причины. В этих обстоятельствах Господь молится за своих врагов, и мы хотим это подчеркнуть. Мы бы так не поступили. Он же, даже страдая, думал о прощении. О прощении, в котором нуждались его враги и в котором нуждаемся все мы. Это любовь. Это всепобеждающая любовь. И Он, который воскрес и который жив, по-прежнему любит нас.
2: Делай, что должно. Свободное радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Факты.
1: Недавнее исследование показало, что промежуток, в который возможно удержать внимание человека, сократился до 8 секунд. 8 секунд – это на секунду меньше, чем может сосредоточиться на мысли рыбка, пока проплывает по окружности аквариума. Такой образ мышления прокрался и в наш подход к изучению Библии. Слово Божье превращается для нас лишь в красивый текст на фоне цветочков, который мы пробегаем взглядом, пролистывая ленту соцсетей. Но Библия – это книга, которая способна изменить нашу жизнь, если мы ее прилежно читаем и изучаем. Как развить эту привычку? Наш совет. Найдите план чтения Библии, который позволит вам понять направление, в котором вы двигаетесь, и поможет установить цели, которые вы постепенно начнете достигать. Вот увидите, ваша жизнь действительно начнет меняться.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио. Всегда вместе.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио. Словно слышно.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

0: Семейный.
1: Ну, Феденька, я от вас такого не ожидала. Думала, интеллигентный человек с высшим образованием, а на поверку. Даже сказать противно. Уходишь из семьи ради какой-то секретарши крашеной.
2: Это наше с Людкой дело личное.
1: А дети, ты про детей-то подумал? Твое дело, значит, настругать и в кусты. Учти, Федя, мы и все вот здесь собравшиеся родственники это подтвердят. Этого так не оставим. До трудового коллектива дойдем. По судам тебя, мерзавца, затаскаем.
2: Да я ваших угроз, Марсин, да не боюсь. Это вы там на своих коммунистических митингах про трудовые коллективы кричите. А здесь, на территории моей частной собственности, могу делать, что хочу.
1: Нет. Федя, семья, между прочим, это тебе не просто так. Сошлись, разбежались. Семья – это ячейка общества.
2: Вы уж, пожалуйста, про свои устаревшие клише забудьте. Они уже давно не актуальны, как и все ваше советское мировоззрение. Так что давайте закончим это мероприятие, а то у меня еще куча дел.
0: Суд второй. Товарищеский.
3: Садись, Федя. У нас к тебе личный разговор.
2: Да, Павел Петрович, даже догадываюсь, о чем.
3: Вот и хорошо. Мы тут всем коллективом собрались на, так сказать, как это, товарищеский суд. Во. Я порядком подзабыл, как это делается, да и вмешиваться не хочу. Но настойчивые сигналы пришлось уступить. Так что ты уж не обижайся, а дело твое мы разберем. Так, товарищи и господа, у кого какие будут заявления?
4: Да что мы тут сидим, а?
5: Слушайте, курим как назад, 70-е, вернулись в бред.
2: Да выпишите выговор, да и по домам.
5: Точно, что сидим-то?
3: Нет, тут дело серьезное. Распадается семья.
5: Да, но, как мы понимаем, одновременно и новое создается.
3: Короче, Федя, теща твоя передай, я тебя, как твой начальник, крайне осуждаю, но как мужик очень понимаю.
0: Суд третий. Арбитражный.
6: Постановлением Краснопресненского арбитражного суда города Москва частично удовлетворить иск гражданки Людмилы Александровны Смирновой гражданину Федору Николаевичу Смирнову о разделе имущества. Дачный участок, полученный гражданином Смирновым по наследству до брака, остается за ответчиком. Квартира, приобретенная совместно, подлежит разделу между истцом и ответчиком в равных долях.
0: Суд четвертый. Модный.
7: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире шоу «Суд пришел». И я напомню, что мы сегодня разбираем дело Федора Смирнова, который оставил жену и 5 детей ради роковой блондинки. Ну а в качестве экспертов мы пригласили в нашу студию мегазвезд отечественного шоу-бизнеса. Встречайте, платиновый голос России Толю Звездинского и супер-певицу Денис. Слово вам, Анатолий.
5: Ну, вообще, как бы я считаю, что тут ничего такого, ну, прям выходящего вон нет, да. Мое мнение, да, чисто научное, если мы рассуждаем, мужчина – это существо полигомосексуальное, да.
7: Полигамное, вы хотите сказать?
5: Ну, фохумхау, да. Поэтому я вполне понимаю нашего героя. Вообще, считаю, да, что нельзя ограничивать мужскую свободу. Брак – это уже не гламур, как бы, да. А Федор, он смог это вовремя понять. Поэтому от меня ему, ну, просто полный респект.
7: Денис, а что вы можете сказать по этому поводу?
8: Ой, ну да, я согласна с Анатолием. Ой, вообще, вы знаете, я верю в любовь. Я считаю, короче, что любовь – это great, это супер, это вау. Ну просто, ну знаете, я, короче, поздравляю Федора, что он нашел новую любовь. Я желаю ему не останавливаться. Пусть будет больше любви. Мир станет как бы лучше.
7: А мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь.
9: Когда вы принимаете решение, помните, что помимо прочих есть еще суд Божий. И хотя кажется, что он еще далеко, именно этот суд для вас самый главный.
10: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеема Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеема Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайво стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайво был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеема Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Есть сегодня такая модная штука, как культура отмены. Допустим, раньше прогрессивное сообщество считало, что существует два пола – мужской и женский. А теперь оно стало до того прогрессивным, что придумало еще много других полов. И всех, кто продолжает считать, что пола может быть только два, сегодня можно подвергнуть всеобщему осуждению. Фу, какой ты непрогрессивный. Не успел переобуться и влип. Но Бог не меняется и не боится общественного мнения. Общество уже много раз сменяли друг друга, а он все так же является царем мира. Давайте же и мы будем оставаться подданными и детьми царя, не изменяя ему и не боясь осуждения переменчивого мира.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Константин Коренков, пастор церкви Часовни на Голгофе, Нижний Новгород.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Наверное, потому что это действительно единственная истина, в которую стоит верить. Потому что все остальное эфемерно, приходящее. А Иисус, Он показал нам путь, вечность. И поскольку все мы умрем, то мне хотелось бы сделать правильный выбор.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Я постоянно себя ловлю на мысли, что если бы я не верил в Иисуса, я бы жил значительно хуже. В плане моральном, эмоциональном. Я бы плохо вел себя в семье, это я точно знаю. Я бы плохо вел себя с людьми, я бы их угнетал, обижал. Вообще был бы очень злым человеком, потому что у меня плохое прошлое. И мне негде было взять хорошую модель поведения, потому что у меня были плохие отношения с отцом. И, ну, мне тяжело быть хорошим человеком. Но Иисус мне помогает быть не просто хорошим человеком, а не вести себя так, как ведет себя злой человек. Может быть, поэтому.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Признавайтесь друг перед другом в проступках. Много может усиленная молитва праведного.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – однозначно свобода, потому что нет никаких ограничений, когда тебя любит Бог, и ты таким образом даешь свою любовь другим, потому что ты свободен именно раздавать то, что ты сам получил бесплатно.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Так вот, поскольку Христос страдал телесно, то и вам надо взять на вооружение тот же строй мыслей, потому что страдавший телесно перестал грешить. Чтобы прожить оставшееся время жизни уже не под властью человеческих желаний, но по воле Бога. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь в прошлом к образу жизни язычников. Вы вели непотребную жизнь с похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным поклонением языческим богам. А теперь им кажется странным, что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства, и они бранят вас. Но им придется дать за все отчет тому, кто вскоре будет судить живых и мертвых.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Так вы, значит, говорите, что все находящиеся здесь заключенные получили помилование по указу президента?
1: Совершенно верно.
0: В таком случае, почему они до сих пор здесь?
1: Знаете, они по разным причинам отказываются принимать помилование.
0: Как это?
1: Отказываются. Просто отказываются.
0: Послушайте, видите? Как это так?
1: Ну вот, к примеру, спросите его. Спросите.
0: Послушайте, да-да, вы. А почему вы отказываетесь принять помилование президента?
2: А я не верю в существование президента.
0: Зря, он существует.
2: А ты его видел, а? Чего молчишь? Видел?
1: А вот полюбуйтесь еще один. Примерное поведение. Придраться не к чему.
3: Оба, пресса к нам пожаловала. Ха! А ну-ка сюда-сюда, смотрите, как у меня в камере прибрано ни солинки, ни пылинки. Срок скосят за это, как думаете, а?
0: А почему? Почему вам просто не принять помилование?
3: Ну, пошли сын, помилование! Я что, недостаточно сделал, чтобы искупить мое преступление, да? Что, недостаточно, да?
0: Да, дохлый номер. Слишком гордый.
1: Согласен. Ну и вот, наконец, обратите внимание. Этот уже несколько лет ждет пришествия какого-то зеленого человечка из космоса.
0: Что за бред? Нет никакого зеленого человечка.
1: Ты ему скажи. Он убежден, что настоящее помилование может дать только этот космический пришелец.
0: Жаль мне их. Ведь все, что им нужно, просто принять помилование президента, и они свободны.
4: Во Христе Бог помиловал нас и простил все наши грехи. А что вас удерживает от принятия этого дара? Неверие? Самоправедность? Ложь?

Петр Мамонов. Надо беречь свою душу. Не жрать все несвежее, протухшее. Вот на рынке нюхаем каждый кусочек, а в душу вкладываем все, что угодно.

0: псих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Любимые мои, вот чего вы не должны забывать. Для Господа один день, что тысяча лет, и тысяча лет, что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись. А день Господа придет внезапно, словно вор. В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса, разрушатся и сгорят небесные тела, и земля с ее делами будет признана виновной. Если все будет так разрушено, какими же должны быть вы, какой святой и преданной Богу должна быть ваша жизнь, раз вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога, когда небеса, охваченные пламенем, разрушатся, и небесные тела расплавятся в огне. Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого старайтесь быть чистыми и безупречными, чтобы оказаться в мире с Богом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки. 1, 2, 3.

0: Что это было?
1: Шум какой-то, а что?
0: Да не шум какой-то, взорвалось что-то.
1: А брось ты, взорвало.
0: Ты что, оглох? Только что с нами рядом бабах!
1: Было что-то. Мало ли что, может, случайно...
0: Издеваешься надо мной, да? Случайно. Это был взрыв. Я бы сказала, даже большой взрыв, огромный.
1: Ну пусть будет по-твоему.
2: Хорошо.
1: Ну был взрыв, большой взрыв. Ну а я-то тут при чем?
0: При том, что такое не происходит просто так. Признавайся, петарду что ли поджег?
1: Хочешь сказать, если был взрыв, у него непременно должна быть причина.
0: Ну естественно. Что ты из себя строишь, я не могу понять. Такое просто так не происходит.
1: Ну вот, собственно, что и требовалось доказать.
0: Что доказать? Признавайся, ты петарду взорвал. Напугал меня до смерти. Тебе что, вообще заняться нечем, что ли?
1: Я просто продемонстрировал тебе, что у взрыва, ну, скажем так, у большого взрыва непременно должна быть причина. Ну и ты только что сама это подтвердила.
0: Что ты там опять задумал?
1: Дело в том, Анжела, что многие современные астрономы верят в так называемую теорию большого взрыва, согласно которой наша Вселенная появилась 15 миллиардов лет назад в результате так называемого большого взрыва.
0: Ну и что с того?
1: Ничего, просто ты только что сама настояла на том, что у большого взрыва непременно должна быть причина.
0: Мы говорим о разных вещах.
1: А в чем разница?
0: В том, что... Да вообще, я с тобой не о чем говорить. Да и что с тобой говорить?
3: Ах ты, мама!
0: Прекрати, я сказала,
3: да
0: вообще уже!
3: Как я могу прекратить то, что происходит случайно, спонтанно, без причины?
0: Очень смешно.
3: Попугал совсем, Анжела.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Говоря о знании, речь идет не об информации из области наук и профессий, но о концепции духовно-нравственного характера. Самое важное знание – познание святого. Какой он? Характер, качество, что любит, что ненавидит, как поступает, как ему угодить, что от него ожидать. Притчи 9.10. Действительно, лучше знать Бога и не знать больше ничего, чем знать все и не знать Бога. Писание постоянно призывает нас возрастать в познании Господа. Колоссянам 1.10. Это возрастание помогает правильно толковать происходящее, повышая духовную устойчивость к любым напастям. Говоря о добром пред лицом Бога, Соломон имеет в виду праведника, ибо противопоставляет его грешнику. 2.26. Праведным Бог также дает радость, как состояние души. Без Господа ее быть не может, о чем мы уже говорили ранее. Благодаря мудрости, как праведности, и личному познанию святого появляется способность радоваться. Когда Бог найден, человек вырывается из мировоззрения под названием «только в этой жизни, под солнцем». Он стабилизирует свои ожидания в соответствии с истиной и начинает получать удовольствие от обычных земных благословений, в то время как грешник гонится за новыми переживаниями, доводя свою душу до бесчувствия всевозможными дорогущими стимуляторами радости. Праведник наслаждается самыми обыденными и доступными вещами. Какое это счастье, если есть хоть один близкий, готовый о тебе позаботиться, что бы ни произошло. Как здорово, что можно досыта поесть. Какое блаженство, что можно залезть в теплую постель, когда за окном мороз, и проспать 7-8 часов до первого писка из детской спальни. Как хорошо в дождливый выходной задумчиво успеть сесть с чашкой кофе у окна на несколько минут, пока тебя не найдут домашние. А когда найдут, с удовольствием слышать оглушительное верещание своей малышни, потому что папа превратился в волка, который сейчас всех съест, начиная с мамы. Какое благословение, когда ничего не болит, глаза видят, уши слышат, ноги ходят. Как приятно вернуться домой вечером усталым и, открывая дверь, уже слышать приближающийся топот и нетерпеливые повизгивания. А потом сгребать всех в охапку, не зная, кого первым целовать. И целовать без разбора, громким чмоканьем, обнимая, тиская, хохоча, дурачась, и не успев раздеться, сразу присоединиться к той игре, которая тут шла полным ходом. Какой шик! Горячая вода из крана, чистый пол, свежая футболка, хорошая книга, красивая песня, роскошный закат и многое-многое другое. Доброта Божия окружает нас даже посреди неприятностей. Но земные радости становятся заметны только на фоне вечной радости. Это ее приглушенные отголоски. Только ожидание будущего блаженства может дать блаженство в настоящем. Так что выходит, без Бога никто не в состоянии удовлетворительно прожить земную жизнь. Поэтому грешнику остается только скорбная доля копить, бояться за накопленное, мучиться, чтобы, проведя свои дни в суете и не получив от накопленного радости, отдать все другому. 2.26. Соломон доказал, что иметь все, что я хочу, и быть счастливым – это разные вещи. Не стоит перепроверять результаты его опытов. Нет смысла удовлетворять неправильные желания. Будь удовлетворены хоть все, они принесут только опустошение, вину и море последствий. Способность быть довольным – это просто такая способность. Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то это от Бога. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. 1 Тимофею 6:6-7.
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. «Око своего умного не сводите с сердца, и все исходящее оттуда тотчас схватываете и разбираете. Хорошо пусть живет, нехорошо тотчас убить его надо».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Притчи, 16 глава, 3 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, привет! Помните, когда Иисус давал последние наставления своим ученикам, Он говорил о любви и единстве верующих в Него. Наверняка это не случайно. Он понимал, что это будет самым ярким их воспоминанием. И они обязательно обратят внимание на важность того, о чем Он попросил их прямо перед своей кончиной. У всех нас один Отец и один Небесный Дом. Нам совершенно нечего делить. Мы можем и должны учиться принимать друг друга, потому что Бог принимает нас. Будем помнить об этом. Для этого ведь мы здесь.

Этот мир представляет собой комедию для тех, кто мыслит, трагедию для тех, кто чувствует. Хорас Уолпол, британский писатель.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Как быть хорошей христианкой? Есть ли какой-то список с пунктами? Что нужно делать, чтобы соответствовать всем критериям? Может быть, мы, как древние иудеи, должны составить свой Талмуд со списком предписаний и правил? А вы знаете, что в Новом Завете такой список есть? Но он занимает ровно 3 стиха во 2 послании Петра. Вот он. «Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью». Если свести эти пункты воедино, то получится, что в жизни христианина вера укрепляется добродетелью и выражается в любви. Так живет христианин, так растет наша вера. Совсем не сложно. Если мы живем в чистоте, познавая Бога и любя ближнего, мы исполняем весь закон веры. Это и значит быть христианином. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке, видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 23 июля 1957 года основатель нигерийских церквей Джозеф Адеемо Тайво был удостоен звания местного вождя. Своими ревностными усилиями он значительно приумножил количество христиан в Нигерии. Джозеф Адеемо Тайво родился в 1891 году. Когда ему было 10 лет, он отправился на поиски работы в город, где его дядя Даниэль Оканла устроил его на учебу в христианскую школу, после чего Тайво закончил баптистскую академию и теологическую семинарию. Первым местом его работы стала христианская школа Аго-Оу, где 9 лет он проработал директором. Когда Тайво было 40 лет, он услышал божественный призыв стать проповедником Евангелия и вскоре занял должность пастора Первой Баптистской церкви в Исакуне, Ойо. Начав с одной небольшой общины из примерно 120 членов, уже через 7 лет Тайво стал основателем 11 общин в этом регионе. Тайво был энергичным и здравым проповедником истины. Он был терпеливым, простым и отзывчивым. 23 июля 1957 года Джозеф Адеемо Тайво в знак признания заслуг был удостоен титула местного вождя, его высочеством Алаафином из Ойо Ладикболу II.
3: След в истории.

0: примерно с такими криками рвется на белый свет внутреннее негодование каждого психолога. Особенно, когда он слышит свой адрес, что-то вроде «в наше время психологов не было и ничего, нормальными выросли». А немой крик, тот крик, что похож на крик голодной чайки, он знаете, что означает? Да кто же вам сказал, что вы все выросли нормальными? Берегите себя, друзья!
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если кто-то в церкви не согласен с твоим мнением о трактовке какого-то места в Писании, значит, он еретик, и тебе больше не стоит с ним иметь ничего общего. Увидишь снова – не здоровайся и убегай, а то вдруг заразишься.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Надежда есть всегда.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: Вы помните библейскую историю, описанную в Третьей книге царств, когда к мудрому царю Соломону пришли две женщины и попросили разрешить их спор. Спорили они из-за младенца, делили сына. Каждая утверждала, что это ее ребенок. Соломон тогда повелел подать ему меч и сказал, так как обе женщины присваивают себе ребенка, рассеките его на две части и отдайте половину одной и половину другой. И тогда женщина, чей сын был объектом спора, сказала, отдайте ей этого ребенка, только не убивайте. Ну, а другая продолжала настаивать, пусть будет ни мне, ни ей. И вот именно после этих слов Соломон окончательно решил, что мать ребенка именно та, которая умоляет его не убивать. Эта библейская история – очень яркая иллюстрация материнской любви. А материнская любовь, как и материнская молитва, мужчины, вы не обижайтесь, но мне вот все-таки кажется, что это нечто особенное, в том числе и перед Богом. И мне вроде как и хочется встать на сторону тех, кто вынужден выходить от малыша на работу. Обстоятельства бывают действительно разными, но в то же время, неужели вот никаких других вариантов просто нет? Неужели мужчине вот настолько невозможно напрячься, чтобы прокормить семью? И как бы вы на этот вопрос не ответили, не забывайте, пожалуйста, что вы прежде всего женщина, созданная по образу и подобию Бога в том числе. И то, какой вас задумал Господь, вот да, я помню 31-ю притчу, я знаю, что там все у нас вертится, вращается, варится, само делается. Но не забывайте, что у той женщины из 31-й главы так-то были служанки и помощницы. Это так, на минуточку. Тем, кто любит экстремальное положение вещей в семье, да, когда он сидит у ворот, а у нее там все вертится и вращается и варится. Но даже не об этом хочется сказать. Перепроверьте, пожалуйста, себя. Когда вы принимаете решение, будучи мамой малыша, совсем малыша, выходить на работу, почему вы это делаете? Если вы это делаете, потому что считаете своего мужчину неспособным вас обеспечить, работайте над собой. Это как та змея, которая сама себя кусает за хвост, и непонятно, где начало, а где конец. В таких вопросах всегда очень тонкая грань. Мужчина ничего не делает, потому что за него и так все делает женщина, или женщина все делает сама, потому что мужчина ничего не делает. Это очень тонкая грань, и, пожалуйста, взвесьте ее как следует, прежде чем выходить на работу от совсем маленького человечка и ребенка. И другой вопрос, конечно, папа уж так действительно не может обеспечить и прокормить семью, или вопрос немножко в другом, или вопрос в том, что вы смотрите на брендовые вещи у детей звезд, и вам хочется так же. И, может быть, вопрос в том, что вам хочется детский день рождения отмечать не как это было у нас дома с тортиком и свечами. Может быть, вам хочется в какой-то особый детский ресторан. Может быть, вам просто хочется посещать с ребенком парки развлечений, вход в которые стоит как потребительская корзина на месяц. Тут очень важно расставить приоритеты. Так ли уж семья не сможет без ваших заработанных денег?
0: Подумали? А мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прощайте. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. Наши тела удивительны. В той химической лаборатории, в которой вы являетесь, разные эмоции вызывают разные химические реакции. Как написано в притчах, веселое сердце благотворно, как врачевание. Смех и радость имеют исцеляющую способность. Но верно и обратное, горечь и злость создают разрушительные химические вещества, которые начинают уничтожать наше здоровье и благосостояние. Обида разрушительна. Когда мы несем на себе боль и обиды, наши тела страдают. Не имеет значения, оправдывает ли себя причина, по которой вы злитесь. Не имеет значения, заслуживает ли другой человек ваше прощение. Факт остается фактом. Вы навредите сами себе, если будете держаться за негативные чувства. Обида может казаться непростительной, но вам нужно простить. Некоторые раны так глубоки, что нам кажется невозможным простить, но это не так. Ваш Отец может помочь вам. Просто принесите к Нему свою обиду и попросите Господа освободить вас от злости, которую вы испытываете, и от желания отомстить. Попросите Господа помочь вам простить вашего обидчика, так же, как Он простил вас, когда вы не заслуживали или были недостойны Его прощения. Помните, Иисус не только учил прощению, Он практиковал его. Когда Его пригвоздили ко кресту, Он молился: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Не позволяйте горечи разрушать вашу жизнь. Если вы хотите благословить Иисуса, других и себя, прощайте. Отец, несмотря на то, что мы грешим против Тебя снова и снова, Ты прощаешь нас снова и снова. Помоги нам быть похожими на Тебя. Помоги нам прощать так же, как и мы прощены Тобой. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Два монаха. Два монаха приготовились перейти вброд бурную речку. Рядом на берегу стояла красивая юная девушка. Она тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Увидев монахов, девушка обратилась к ним за помощью. «Простите, мне бы на тот берег, но уж очень страшно, все не решаюсь. Не могли бы вы мне как-нибудь помочь?» Один из иноков молча взял ее на руки и перенес на другой берег. Второй же негодовал про себя. Вслух он ничего не сказал, но внутри весь кипел от негодования. «Это же запрещено! Нам нельзя даже прикасаться к женщине! А этот не только прикоснулся, но и нес ее на своих руках!» Когда они пришли в монастырь, на дворе был уже вечер. Тут раздраженный монах не выдержал, повернулся к первому и сказал: «Учти, я должен рассказать о случившемся настоятелю. Я просто обязан сообщить. Это же запрещено! Ты не должен был так поступать!» Первый монах удивленно спросил: «О чем ты говоришь? Что запрещено?» «Ты забыл? Да ведь ты на собственных руках перенес через реку женщину!» Первый монах рассмеялся и ответил: «Я перенес девушку на другой берег за одну минуту и сразу же оставил ее там. А вот ты несешь ее до сих пор». Священное Писание говорит: «Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что и разум их, и совесть испорчены. Праведен не тот, кто внешне кажется таковым, а кто внутри таков. Поступки могут быть правильными, образцовыми даже, а мотивы при этом нечистые, намерения корыстные, эгоистичные, себелюбивые и так далее. И только Бог может изменить нас по-настоящему внутренне. Иначе при всей нашей внешней, вроде бы правильной, в кавычках, жизни, мы будем мучиться от того, что у нас внутри. От этих дурных наклонностей, страстей, обид, злобы, зависти, гордыни и прочее. Это все может жить глубоко внутри нас. Давайте вникнем в себя, в свои чувства, в свои мотивы, намерения. Быть может, у нас тоже не все чисто внутри. И тогда самое время попросить Бога, чтобы Он вошел в наше сердце и очистил его.
1: Свободное радио рядом.

0: стих дня.
1: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Представьте, человек тонет в долгах. Ему прощают миллионы. Если после этого он идет и душит соседа за копейку, значит, он так и не осознал, что с ним произошло. Прощение не вошло в его сердце. В молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:12 Иисус уделяет особое внимание именно прощению. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иисус дает прямой комментарий к этим словам. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам». Матфея 6:14-15. Бог даровал прощение всех грехов по вере. Когда я отказываюсь простить брата, я не аннулирую Голгофу, а сам прикрываю поток благодати в свою жизнь. Словно ставлю заслонку на трубе, по которой течет Божий мир. Вот точный образ, который помогает это понять. Мы часто думаем, что непрощение – это оружие против обидчика. Но правда в том, что непрощение – это яд, который ты пьешь, надеясь наказать другого. В глубине души каждый из нас, храня обиду, строит темницу для своего обидчика. Ты сажаешь его туда и стережешь день и ночь, прокручивая в памяти его вину. Но цепь, которой он прикован, другим концом прикована к твоему собственному сердцу. Ты не можешь уйти. Ты привязан к нему своей болью. Прощение – это не столько эмоция, сколько решение. Когда ты делаешь этот шаг, чудо происходит именно с тобой. Разбивается цепь, и наконец-то ты выходишь из темницы на свободу. Поток Божьего мира, который все это время оставался за стеной, беспрепятственно заливает твое сердце. Поэтому прямо сейчас, в тишине, пусть Святой Дух высветит того человека, чей образ приносит боль. Не бойтесь произнести про себя его имя. Скажите в молитве: «Отец, я принимаю верою твое полное прощение, и ради твоей милости ко мне я прощаю его, я отпускаю». Когда ты сделаешь это, слова «как мы прощаем» станут не стеной между вами и Богом, а дверью, в которую входит его совершенный мир. Аминь. С вами был пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Николай из Моршанска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что он омывает все грехи и поможет в трудные минуты, и уповает на него. Надо уповать.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В школе, когда молишься Христу и помогает. Или рассказывать друзьям о Христе.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Первый псалом.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Благодарю всех, кто пришел на это собрание. Меня зовут Каиафа, если кто не знает, и я первосвященник Иерусалимского храма. Многим из вас уже известно, зачем мы здесь собрались. Всему виной ученики распятого несколько дней назад самозванца Иисуса, которые упорно распространяют ложь о его воскресении. Мне совсем не просто это признать, но... Боюсь, что я сам больше всех виноват в том, что происходит на наших глазах. Моя вина в том, что это я попросил прокуратора Пилата запечатать гробницу с телом Иисуса и поставить туда вооруженных солдат у входа. Тогда мне показалось это хорошей идеей. Но теперь-то я понимаю, что этим я лишь сыграл на руку последователям этого Иисуса. Во-первых, установив солдат у входа в гробницу, я непреднамеренно испортил замечательную версию о том, что ученики Иисуса просто перепутали гробницы. И вправду, ну как можно спутать гробницу с другими, если ее вход запечатан и рядом стоят на посту римские солдаты? Кстати, если бы не эти солдаты, мы могли бы сказать, что Иисус на самом деле не умер на кресте, а очнувшись в гробнице, благополучно сбежал. Но если и предположить, что после шестичасового висения на кресте человек мог бы отодвинуть огромный камень от входа в гробницу, у черни возник бы вопрос, как же ему удалось все-таки пройти мимо охраны? Вот тогда мне не пришло ничего иного, как предложить версию о том, что солдаты уснули на посту. Но этому народ не верит. Ведь всем прекрасно известно, что солдат, засыпающий на посту, повинен в смерти. Да если предположить, что, рискуя жизнью, кто-то из легионеров заснул, то не могли ведь они заснуть все одновременно. Ну о чем я думаю? Ай, да и тот факт, что солдаты до сих пор живы, тоже нам не на руку. Я, конечно, позаботился о том, чтобы солдат перевели в другой гарнизон, но слухи о воскресении продолжают распространяться с еще большей силой. И только вчера я понял, что наша стратегия была в корне неверна. Нам всего-то после исчезновения тела нужно было еще раз запечатать вход в гробницу. Потом мы бы просто положили туда другое тело, подождали бы несколько дней, и когда тело перестало бы быть узнаваемым, показали бы ученикам их драгоценного мессию. Теперь мы все повязаны этой пустой гробницей. Какая же это была глупость с нашей стороны? Зачем мы признали, что тело исчезло? Зачем? Это я во всем виноват. У меня есть подозрение, что некоторые из вас тоже поддались этой изощренной пропаганде. Возможно, и вам в голову закралась мыслишка уж не вправду ли этот Иисус воскрес из мертвых? Мужи и братья, не поддавайтесь на провокации черни. Вы же умные, образованные люди. Только сам Господь Бог мог бы разорвать узы смерти и воскреснуть из мертвых. А мы все знаем, что этот Иисус ни при каких условиях не мог быть Богом во плоти. Это же абсурд. Да если бы Иисус был Богом во плоти, он бы первым делом признал нас, как священников и учителей священных книг. Он бы попросил нас научить своих последователей всем тонкостям закона. Мужи, братья, все, что нам нужно, чтобы разоблачить ложь о воскресении, найти это тело. Я в курсе о том, что многие из вас усиленно занимаются поисками с момента исчезновения. Прошу вас, поднимите руку, если кто-то нашел тело. Люди, не бойтесь. Одно жалкое тело, и всему этому христианству конец. Неужели никто не нашел тело?
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Всякое Божье слово чисто. Щит он всем, ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя, и окажешься ты лгуном.
2: Наш сайт свободная.медиа.

История христианских гимнов. Oh Happy Day. Этот гимн 18 века, написанный священником Филиппом Додриджем, стал в 20 веке мировым хитом. Изначально этот гимн появился в середине 18 века, когда английский священнослужитель Филипп Додридж, опираясь на строки из книги «Деяния апостолов», написал слова этого гимна и использовал для их исполнения имеющуюся мелодию 1704 года. В середине 19 века Эдвард Римбо написал для гимна новую мелодию, и в этом варианте песня «О дивный день» часто исполнялась во время крещения в Великобритании и США. В 20 веке Эдвин Хокинс записал свою версию этого гимна, которая в 1969 году добралась до четвертой строчки в чартах США, первого места во Франции, Германии и Нидерландах и второй строчки в хит-парадах Канады и Великобритании. В 1970 году композиция «Oh Happy Day» была удостоена премии Грэмми и стала стандартом музыки «Gospel».

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

0: Библейская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека для того, чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

0: твердо стоит на ногах, говорят о том, кто хорошо устроился в жизни и имеет стабильный доход. Родители хотят поставить детей на ноги и обеспечить их всем необходимым для самостоятельной жизни. А мне понравилось высказывание, которое я недавно услышала. Тот, кто чаще склоняет колени перед Богом, крепче всего стоит на ногах. И правда, именно молитва, добровольное смирение под крепкую Божью руку, дает нам настоящую крепость и свободу. Это «Свободное радио», друзья. Здесь с вами Катя.
1: В пятницу на «Свободном радио» особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Притчи Соломона.
1: Если правитель внимает лжи, все его сановники становятся злодеями.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но если встреча все же произойдет, какой путь должен быть избран? Тьма должна просветиться. Слепое стремление должно притвориться в зрячую любовь. Слишком разумная воля обладать и развиваться должна просветлеть, став неразумной мудростью саморасточения. Вместо размеренного, минующего слова восхождения к Отцу, следует избрать другую перспективу. Вместе со словом идти в ином направлении, спускаясь по ступеням, неуклонно ведущим вниз, спускаясь, чтобы обрести Бога по дороге к миру, и не искать никакого иного пути, кроме пути слова, идущего к Отцу. Ибо искупительна лишь любовь. А что такое любовь, известно Богу, ибо Бог есть любовь. Не может быть двух разновидностей любви. Помимо Божьей, никакой иной, никакой человеческой любви. Есть лишь любовь, установленная Богом и возвещенная Словом Его. Любовь нисхождения вниз. Любовь излияния в пустоту. И в этом сила и правда, данная им всякой любви. Но как постичь все это человеку? Его стремление и жажда, тяга всей его природы издревле отвердели в грехе. Болезнь его воли, подобно раковой опухоли, разъела его душевную ткань. Бог одарил его сердце богатством, но оно, это сердце, колотится, снедаемое страстями, и само ввергает себя в отчаяние. И каждая попытка вырваться наружу из внутреннего плена обращает его в новое, еще более тяжелое рабство. Покорный принуждению начинает человек обожествлять свою неволю и пытается крепостными рвами и стенами укрепить твердыню своего «я». Тот, кто пытается объявить войну этому «я», должен быть начеку. Приступ за приступом он будет прорываться к цели. И если даже прорвется через подъемный мост, если замок уже будет пылать в огне, и лишь последняя башня будет еще сопротивляться, человек не сдастся, пока не будет взломана последняя дверь, не будет выпущена последняя стрела, а руки не онемеют в последней, не на жизнь, а на смерть, рукопашной схватке.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Я тогда что-то как-то не так. Прости, столько мыслей брала вверх. Прости за сомнения, прости за крах. За столько много помех. Прости, как-то вышло, но я знаю, я знаю. Прости за то, что поменял приоритеты. Прости за время, вот видны уже корни. Прости. Прости, что пролетел, так много и накрылся. Прости, что, сука, время заучено, молился. Прости, что поменял. Прости, что отнял. Прости, что не отстоял. Местами. Прости, что ноги твои давно не омывал слезами. Прости, что выжимал из себя всю сущность.

Переодевшись в этот образ, ходил по улицам и паркам, входил в дома, обедал с вами и говорил, но редко слушал. Играл, писал, смотрел и думал, спал на поломанном диване. Читал, мечтал, мечтал, читал, в своих идеях я летал. Переодевшись в этот образ, прожил так пару лет, так точно, а может больше пяти. Носил потертые значки, носил себя, себя давал всем, собой хвалился весь в монетках, шел к совершенству каждый день, храня свой образ в статуэтках. Но ты проник все глубже в душу, наполнил радостью и светом, зажег огонь, вздохнул надежды, все затряслось как бы под ветром. Тебя хочу нести людям, тобой хочу дышать и верить. Моя ты страсть, мои желания, Господь, ты просто суть всей жизни. Те образа, что все мы носим, то для души это продажа. Отличный парень, музыкант, а в середине просто лажа. Хороший парень ходит в церковь, а в середине пустота. Духовный парень говорит, а в середине ерунда. Господь, мы просто все больные, мы так нуждаемся в Тебе. Двойная жизнь уже как норма, нет сил сражаться своей плотью. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так изранены учением, мы позапутывались в верах. Вопросы не дают покоя, обиды закрывали в стенах. Разочарованные в людях и верующих, понятно тоже.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: хлеб наш насущный. Какой он спаситель?» Группа христиан молилась об исцелении трех женщин, больных раком. Они знали, что Бог может это сделать, поэтому обращались к Нему в молитве каждый день. Они были свидетелями Его дел в прошлом и верили, что Он может творить чудеса. Были дни, когда казалось, что исцеление свершилось, и они радовались. Но все трое к осени умерли. Некоторые сказали, что это окончательное исцеление. И в каком-то смысле так и было. Но все равно утрата тяжело их ранила. Они хотели, чтобы исцеление было другим, чтобы они остались на земле. Но по неизвестным им причинам чудо не произошло. Некоторые люди ходили за Иисусом из-за чудес, которые Он совершал, а также чтобы Он восполнял их нужды. Некоторые просто считали Его сыном плотника, а другие хотели, чтобы Он стал политическим лидером. Еще в нем видели великого учителя. Но Господь был не таким, поэтому многие в нем разочаровались и ушли. Иисус и сегодня не всегда соответствует нашим ожиданиям, но при этом Он намного удивительнее, чем мы можем представить. Он дает вечную жизнь, Он добр и мудр, и Он любит, прощает, хранит и утешает нас. Будем искать покой в Нем и продолжать верно следовать за Ним. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты Спаситель, в котором мы нуждаемся. Облеки нас в Твою любовь и дай покой и уверенность в Тебе.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Согласно опросам, 100% мышей боятся женщин. Обратных данных я не знаю. Но если вдруг мышку вы боитесь так, что впадаете в оцепенение, так будто перед вами тигр полосатый, не иначе, тогда, возможно, стоит говорить о мусофобии. Зачем я затеяла все эти противнющие разговоры? Ну, во-первых, чтобы напомнить, что страх — это нормально. И если вы боитесь подойти к краю высокой отвесной скалы, вы куда более нормальный, чем тот, кто этого не боится. Или если вы перед экзаменом переживаете, перед публичным выступлением, перед чем угодно, продолжайте бояться. В большинстве жизненных вопросов очень даже можно бояться. А вот останавливаться нельзя. Как минимум, потому что притча 28.1. Праведник смел, как лев. Самолетов боитесь? Бойтесь на здоровье. Но продолжайте летать. Воды боитесь? Бойтесь. Но запишитесь в бассейн. Бояться можно, а жизнь подгонять под свои страхи никак нельзя. Всем хорошего дня, друзья. Услышимся на волнах свободного.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: а Павла христианам Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Зинаида Миркина. Можно ли оставаться живым, стоя у распятия? Достоевский подолгу глядел на картину Ганса Гальбейна «Снятие с креста». Глядел и, видимо, измерял глубину своей веры. «От этой картины можно потерять веру», — говорил князь Мышкин. «Как может воскреснуть этот посиневший труп? Какая вообще остается надежда, если лучшее свое создание, смысл всего сущего, не пощажен Богом? Не выдумали ли мы высшего смысла? Не является ли смысл этот гениальной уловкой горемыки, который не в силах смириться с несовершенством мира? И тут мне хочется остановиться и спросить, а что же такое вера? И во что же мы верим? Мы всю жизнь боимся потерь. Но их не избежать. И вот она, тотальная потеря. Перед нами, возле нас, ничего. Творения больше нет. А Творец? Вот тут только мы и подошли к вопросу о Творце. И жизнь нашей души зависит от того, сумеем ли мы обратиться внутрь, туда, где только и обитает Творец.
1: Свободное. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божью любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом? Господу Христу успел прийти?
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: понравилось. Вы слышите, хлопают. И можете еще раз, может мне еще раз выйти и поклониться? Как думаете, а?
1: Нет, не стоит, уже никто не хлопает.
0: Зал аплодировал стоя.
1: Ну, если посмотреть правде в глаза, из 400 человек в зале только 6 аплодировали стоя.
0: Но зато как эти 6 аплодировали?
1: Все они ваши родственники.
0: Ну и что? Все равно всем понравилось, как я пела. Я же видела. Вот вы разве не заметили, что все в зале после второго припева начали улыбаться?
1: А это, по всей видимости, после того, как я микрофон ваш выключила.
0: Что? Вы выключили мой микрофон?
1: А вы хоть немного репетировали? Ну, прежде чем выйти на сцену.
0: А чего мне репетировать? Слова я знаю, пою я классно.
1: Спасибо.
0: За что?
1: За пример, который я смогу использовать завтра на уроке в воскресной школе.
0: Какой еще пример?
1: Да нет, ничего. Просто, простите, мне пора.
0: Нет уж, постойте. Скажите на милость, каким образом мое выступление связано с вашим уроком?
1: Ну, хорошо, а как бы вам это сказать? Ваше выступление помогло мне увидеть, почему Бог так ценит такое качество, как смирение.
0: Смирение?
1: Ну вот возьмем, к примеру, фарисеев.
0: Фарисеев?
1: Они считали себя настолько совершенными, что перестали видеть свою нужду в Спасителе. Слова они знали, репетировать им было не к чему. Они так считали, что поют классно.
0: Но знаете, если подумать, этих фарисеев даже очень можно понять. Ведь если человек на самом деле хорошо знает Священное Писание и во всем ему следует, то ему действительно нет нужды в Спасителе. Нет, ну есть же такие люди, которые никогда не ошибаются. Ну у них это в природе. Эй, куда она подевалась? До свидания, не сказала.

0: Союз,
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
3: «Не отвечай на обиды зло»,
1: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
2: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
1: Симон сказал ему в ответ:
3: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
1: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
3: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
1: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое гордость житейская? Это тоже похоть, но иного плана. Она выражается в том, чтобы искать счастье во всевозможных достижениях – власти, признании, уважении, контроле, безопасности, стабильности, общественном мнении, принятии, одобрении. Это, по сути, глубинные ценности, идолы, которые конкурируют с Богом за право обладать нашим сердцем. Идолы – это средство осуществления поклонения себе. Такой сдвиг в поклонении случился в Эдеме. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти, и что оно приятно для глаз, похоть очей, и вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3.6. Место Творца в сердце могли занять только мы сами. Других вариантов нет. «И вы будете как боги» Бытие 3.5. Там воля Божия перестала быть нравственным кодексом человека, и появился свой собственный. Там было утеряно знание о том, для чего мы живем. Теперь смысл в том, чтобы реализовывать свои исковерканные грехом желания. Мы присваиваем выделенные нам свыше дни, берем их, данные Богом для совершенно конкретной цели, и тратим на себя. Это как взять целевой кредит, а потом пойти в ближайший торговый центр и скупить все, на что упадет взгляд. Проблема в том, что кредитор рано или поздно придет, чтобы получить свое с процентами. В каком состоянии он найдет должников? Забившимися от страха под кровать, потому что отдавать будет нечего. Таким же образом жизнь – это судо. Мы должны вложить ее в духовную экономику Царства Божьего. Но чтобы перестать тратить жизнь на себя, нужно умереть для своих желаний. Это единственный способ. И здесь мы опять убеждаемся в важности евангельского призыва. «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной» Матфея 16:24. Мы не сможем исполнять Божьего предназначения, не отрекшись предварительно от предназначения, придуманного нами. Итак, Соломон потратил целую жизнь, пытаясь удовлетворить свои похоти. Ибо удовлетворение их обещало ему счастье и полноту. Его итог – сильнейшее разочарование. «И возненавидел я жизнь» 2.17. Но сколько было потрачено сил и времени? Потрачено на себя любимого, потрачено зря. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2.17.

глазах туман, при солнечной погоде вопросы гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней. Беги туда, где есть единственный.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: В книге 4 Царств, 5 глава с 8 стиха, там написана история Неемана, сирийца, полководца войск сирийских, о том, как этот человек однажды заболел проказой, и вот он принял решение пойти к человеку Божьему, потому что он услышал, что человек Божий имеет слово для него, и что человек Божий способен оказать влияние на его здоровье. И вот он приходит к нему, и Елисей говорит Нейману о том, что пойди в Иордан, окунись 7 раз и будешь чист. Нейман был очень смущен. Как? Просто пойти в Иордан, окунуться 7 раз, и я буду здоров. Знаете, у Неймана было предвзятое мнение к тому, что Бог говорит в его жизни. Вот как часто бывает в нашей жизни, когда мы делаем свои какие-то ожидания от Бога, когда мы думаем, что Бог должен делать именно так, как мы себе это представляем или как мы это понимаем. И мы не принимаем других каких-то решений от Бога, мы не принимаем каких-то других ответов для себя от Бога. Но знаете, Бог может сделать то, что он хочет и как он это хочет. Он не будет советоваться ни с тобой, ни со мной, но если у тебя есть нужда, то Бог ожидает полного послушания ему. Друзья Нейману сказали: слушай, поступи так, как говорит тебе этот человек. Он пошел, поступил и был здоров, Бог исцелил его совершенно. Если ты нуждаешься в исцелении, поступи по Слову Божьему. Изучай Слово Божие, вникай в Слово Божие и ожидай от Бога, а Бог совершит свое действие таким образом, как хочет Он. Пусть Бог благословит каждого из вас. Любим вас, молимся и благословляем каждого из вас.

0: Молитвой святых Отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Деяния апостолов.
2: На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест:
3: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него».
4: Свободное радио.

0: Одинокие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: В 354 году нашей эры в маленькой африканской провинции, находящейся под господством Римской империи, родился один из самых известных христианских учителей – Августин. Августин воспитывался в христианском духе своего времени, хотя первоначально церковь, казалось, не производила на него большого впечатления. Его мать была христианкой, отец – знатным римлянином. В подростковом возрасте Августин, как и многие современные ему молодые люди, обратился к изучению философии, в результате влияния которой юноша отвернулся от христианства. Однако его сердце искало ответов на жизненно важные вопросы. Сначала ему показалось, что он нашел мир и покой в языческой религии. Но вскоре Августина одолели сомнения, вылившиеся в скептицизм. На протяжении долгого периода времени он мучился в поисках прибежища для своего тревожного сердца. В автобиографии под названием «Исповедь» Августин рассказывает об этом периоде великой тревоги и смятения в его жизни. Он отмечает, что в то время он принимал участие в злых и порочных делах. В течение нескольких лет он жил двойной жизнью, но в 387 году внезапно пришел к вере в Господа через Иисуса Христа. Наконец, его поиски и терзания увенчались успехом. Юноша нашел ответ, который может удовлетворить поиски всех людей в мире. Сегодняшняя ситуация во многом похожа на ту, в которой находился Августин. Сегодня многие воспитываются в христианском духе, однако во время учебы, как и он, сталкиваются с сомнениями и неверием. Тревожные поиски человеческого сердца и в 21 веке все еще могут завершиться успешно. Сегодня, как и тогда, имеется возможность найти мир и покой каждой такой душе через веру в Иисуса Христа. Почему Августин так важен для нас? Несмотря на его жизнь до того, как он нашел Христа, он сделал один из величайших вкладов в христианство со времен апостола Павла. Августин испытал всю глубину греха, однако он пережил то, что милость Божья сильнее, чем самый большой грех. Подход Августина к христианской вере исходил из его утверждения о том, что человеческое сердце полностью испорчено и развращено грехом, который мы определяем как выбор идти своим путем, а не Божьим. Он утверждал, что первоначально люди были сотворены идеальными, без какого-либо изъяна, но низко пали, отвергнув Бога в Эдемском саду. Августин считал, что все согрешили и испытывают недостаток Бога в своей жизни. Он также верил в то, что в природе человека нет ничего такого, что могло бы быть достойно Бога. После принятия Иисуса Христа Августину пришлось противостоять бывшей подруге, с которой он раньше вел беспутную жизнь. Она призывала его вернуться к ней, а Августин не откликался. Наконец он сказал: «Это был старый Августин, теперь я новый Августин». Он учил, что только по благодати Божией, через веру, любой человек может приобрести вечную жизнь. И был прав, потому что апостол Павел сказал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Жизнь Августина ничем существенным не отличалась от жизни современных людей, ищущих, неугомонных и блуждающих в своей жизни. В своей исповеди Августин написал: «Ты создал нас для себя, и наши сердца мечутся, пока не успокоятся в тебе». Если люди будут жить одной ногой в мире, а другой на стороне Христа, они никогда не приобретут покой и мир в сердце и не будут уверены в своем спасении. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался.
3: След в истории.

0: Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы не советовал вам избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки. Они вам больше помогут. Английский писатель Клайв Стейплс-Льюис.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если?» «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас. И Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, как до этого мы вверяли Ему себя в радости.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. «Принося плоды, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Евангелие от Марка, 12 глава, 2 стих. Бог любит ходить по своему винограднику. Почему? Он ищет плоды. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 8 стих, Иисус говорит: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Павел продолжает в послании к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, и описывает плоды Духа следующим образом: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это те плоды, которые Бог искал у народа Израиля, и их Господь ищет у нас. Какой плод приносит ваша жизнь? В контраст с плодом можно поставить дела. Плод появляется естественным образом, как результат взаимоотношений, тогда как дела — это то, что появляется в результате усилий, благодаря организации или координации действий. Господь не заинтересован в том, чтобы приходить на завод и слушать громкий рев моторов и скрежет стали, и в том, чтобы видеть сажу, которая часто бывает в подобных местах. Господь хочет приходить в свой сад, чтобы вкусить и насладиться плодом, который он там найдет. Какой плод приносит ваша жизнь? Дела ли это плоти или плоды духа? Если вы хотите приносить Богу плод легко и естественным образом, тогда вам нужно обратить внимание на ваши взаимоотношения с Ним. Вам нужно искать Его, думать о Нем и изучать Его характер. Отец, дай нам узнавать и испытывать Твою любовь ежедневно и делиться ею с теми, кого мы встречаем по жизни. Да увидят они эту любовь и да узнают, что мы Твои ученики. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио», с вами Катя. И мы говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам сейчас о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Немецкий фильм 2017 года «Катарина Лютер». Режиссер Юлия фон Хайнц. Фильм о жизни Катарины фон Бора, жене и ближайшей помощнице немецкого церковного реформатора Мартина Лютера. В 1515 году Катерина дала клятву стать монахиней, однако после знакомства с критическими сочинениями Мартина Лютера о свободе личности она ушла из монастыря. В 1525 году Мартин Лютер и Катарина фон Бора вступили в брак. Они жили в бывшем августинском монастыре, который курфюрст Иоганн Твердый предоставил в их распоряжение. Катарина здесь занималась хозяйством, в том числе разведением скота и пивоварением. Катарина Лютер.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих.
0: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, дорогая публика Свободного радио. У вас в гостях Павел Баранов. И я хочу прочитать вам стих из послания Иакова 4:17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обращение это написано к верующим людям. И делать грех верующим людям плохо. Это должно быть понятно даже ежу. И так как мы верующие люди, мы стремимся к тому, чтобы верить, а значит любить, а значит угождать Богу.

0: Мы хотим познавать нашего Господа, преображаться в образ Сына Божьего, становиться зрелыми христианами. И, конечно, грех — это абсолютно противоположное направление. Яков говорит о том, что тщеславие, самоуверенность, желание жить для денег, куда-то ехать ради денег. Ну и кроме этого, много других проблем. Уже за 4 главы он описал, связанных с языком, со ссорами, с таким неблагочестивым поведением. Вот. Но я хочу заметить, что это обращено к тем же самым людям, которых мы находим в самом начале церкви. Это вся та же группа людей, еврейские верующие. Они совсем недавно или относительно недавно были замечательные, добродушные, любящие граждане Царства Божия. Они самые первые христиане. В Деяниях 2:42 написано, что они ежедневно пребывали в общении, преломлении хлеба, в общении и молитвах. И они пребывали в любви у всего народа и у Бога. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Именно такой он хотел видеть церковь. И однако же общие тенденции человеческого сердца, грех, оно стало их душить. Яков узнает о состоянии верующих во всей Римской империи. У них проблемы, находящимся в рассеянии. Он говорит: ребята, с радостью все принимайте, когда вы впадаете в искушение. То есть вам от этого будет терпение, и от терпения это очень хорошо. Это ваше сердце, это ваша жизнь. Поэтому нам с вами достается такое же увещевание сегодня, чтобы мы не скатывались просто в плотскую мирскую жизнь, где зависть, сварливость, склоки, мирская мудрость, жажда наживы и все остальное, что все апостолы о чем говорят, пишут. И если мы отказываемся от этого высокого пути, тогда мы остаемся с грехом. И грех — это не просто что-то делать, а вот получается, что и не делать того, что мы знаем, это грех. Он разрушает, он убивает. Грех отдаляет нас от Бога. Это не просто слово, это не просто часть жизни, это разрушительный яд, это сама смерть, которая будет обкрадывать нас. Так что всем нам, и мне, и каждому, кто слышит эти слова, да помилует Господь, да даст нам Бог жить по-новому, с чистым сердцем. Благословение вам.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Медведев Михаил, из Георгиевска, Ставрополя.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Уверовал, потому что слышал Слово Божие из уст моих родителей, из уст братьев, проповедников, столпов церкви, которые так и словом, и жизнью говорили о том, что есть Господь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Мне вера дает надежду, мне вера дает упование на Бога, что при всяких обстоятельствах жизни со мною Господь Иисус, и Он меня и утешает, и радует, и вдохновляет, и посещает своим присутствием, и ведет меня по этому пути.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь стоит посещать, потому что Господь сказал, что где вас двое или трое, там и я посреди вас. И когда мы имеем общение Духа, мы друг друга духовно обогащаем, потому что мы составляем тело, живой организм, и Господь совершает свое дело домостроительства Церкви Божией. Мы имеем утешение, мы имеем Слово от Господа, и Господь через свое Слово и приводит людей к вере, и дает верующим духовно возрастать в нем.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Для меня жизнь Христос и смерть приобретение.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему:
2: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою».
1: Он же, обратившись, сказал Петру:
3: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
1: Тогда Иисус сказал ученикам Своим:
3: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его».
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай, неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей, прощай другим несовершенства, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье Слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой, и благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Ученые подсчитали, что процессоры всех компьютеров мира выполняют 6,4 квинтиллиона инструкций в секунду. Много? Много. Но это ровно столько же, сколько импульсов за одну секунду обрабатывается в нервных клетках головного мозга человека. Вот это да! Объем всех цифровых данных во всем мире равен объему данных одного человеческого мозга. Вот уж действительно, каждый человек — целый мир. Ну что ж, объединяем миры. Это «Свободное радио», друзья. Меня зовут Катя.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Теперь послушайте меня вы, те, что говорят: «Сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег». Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: «Если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то». А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
4: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: теме «Важные истины для духовной жизни».
1: Что делает человека христианином? Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. В одном из словарей есть следующее определение. Христианин — это тот, кто верит в Иисуса Христа и крещен. Слово «христиане» появилось в Антиохии, где так стали называть учеников Иисуса. Их поведение и их слова говорили о привязанности к Иисусу Христу. Таким образом, первоначально под словом «христианин» подразумевался приверженец Христа. В наши дни этот термин часто применяют к тому, кто принял христианское крещение, но не обязательно является учеником Иисуса и, может быть, даже не верит в Него. Можно ходить в церковь, заниматься благотворительностью, но не иметь веры в Иисуса Христа. Таковой не является христианином в библейском смысле этого слова. Также один из словарей определяет веру как твердую убежденность, как абсолютную уверенность в чем-либо или в ком-либо. А теперь пусть каждый из нас задастся вопросом, а действительно ли у него есть вера и полная уверенность в Иисусе Христе? Верим ли мы, что это Сын Бога, сошедший с небес, чтобы претерпеть суд, который заслуживали мы? Верим ли мы, что Он действительно воскрес из мертвых и скоро вернется, чтобы забрать своих в дом Отца? Это та вера, которая может сделать из нас истинных христиан. Помните, что, согласно посланию к евреям, без этой веры Богу угодить невозможно.
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я вот задумалась, чем отличается невозмутимость буддийского монаха и христианское умиротворение? Кому-то покажется, что они очень похожи. Но мир Божий, который дает Христос, это не отстранение от действительности, не погружение в медитацию. Мир Божий позволяет нам, разделяя судьбу мира, иметь ум Христов, молиться и плакать вместе со страждущими, и при этом знать, что Господь дает нам мир, который превыше всякого ума. Пусть такой мир будет у нас в сердце.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 24 июля 1955 года Джордж Хенсли, основатель пятидесятнического движения «Змеи-держателей», был укушен ядовитой змеей, но отказался от лечения, как и в случае с предыдущими укусами. На следующий день, в возрасте 75 лет, он скончался. Движение «Змеи-держателей» появилось в начале 20 века. Одним из его главных проповедников стал священник-пятидесятник Церкви Бога Джордж Хенсли. В 1908 году в теннессийском городе Бёрчвуд во время проповеди он голыми руками вынул из ящика большую гремучую змею и, подержав ее несколько минут, призвал прихожан последовать его примеру, грозя им в случае отказа вечным проклятием в преисподней. После этого практика использования ядовитых змей для демонстрации силы веры стала распространяться все больше и больше. Ее обосновывали стихами из Евангелия от Марка, в которых воскресший Христос провозглашает: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Джордж Вент Хенсли на основе своего толкования Священного Писания пришел к выводу, что Новый Завет повелевает всем христианам брать в руки ядовитых змей. После ряда случаев гибели прихожан от укусов змей, с середины 20 века в различных штатах США стали вводиться законодательные запреты на использование змей во время богослужений. Тем не менее, данная практика продолжает существовать и по сей день. Хенсли основал ряд церквей, известных как «Церковь Бога». Его служения варьировались от небольших собраний, проводимых в домах, до больших богослужений, привлекавших внимание средств массовой информации. Как минимум дважды его арестовывали за нарушение законов, запрещающих обращение со змеями. 24 июня 1955 года в Алте, штат Флорида, Джорджа Хенсли укусила ядовитая змея, и на следующий день он скончался. След в истории.